0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
1: Реклама на Казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
0: Қазақ радиосы. Жастардың жан серігі.

0: Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Ветер унес лодку с тремя людьми в открытое море в Мангыстауской области. Как сообщает МЧС, инцидент произошел минувшей ночью на побережье Каспия в Тупкараганском районе. Поиски пропавших на надувной лодке вели спасатели. Их нашли. В медицинской помощи спасенные не нуждались. 14 человек погибли в пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области России. Еще одна женщина пострадала, ее госпитализировали. Возгорание произошло в селе Кубринск. Огонь охватил два здания предприятия. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности. Бронзу азиатских игр в стендовой стрельбе взяла наша сборная в составе Алишера Айсалбаева, Даниила и Марка Почеваловых. В Японии прошли командные соревнования в дисциплине трап. Казахстанцы набрали 348 очков. Также в четвертьфинал по пляжному волейболу вышли Сергей Богату и Кирилл Гурин. Они сыграют завтра. Михаил Шайдоров поднялся на второе место мирового рейтинга фигуристов ИСУ. Спортсмен набрал свыше 4000 баллов и достиг наивысшей позиции в карьере. Лидером рейтинга остается американец Илья Малинин. Между тем, Елена Рыбакина вошла в состав нового консультативного совета игроков турниров «Большого шлема». Его задача – прямое взаимодействие спортсменов с руководством четырех соревнований и обсуждение ключевых вопросов по их проведению. В составе совета 12 теннисистов, по 6 представителей ATP и WTA. Казахстан и Германия прорабатывают создание совместного водного хаба для обмена технологиями, внедрения цифровых решений и запуска пилотных проектов в водной сфере. Проект уже разработан и направлен на согласование немецкой ассоциации, объединяющей более 300 компаний водной отрасли. Стороны также обсудили подготовку кадров, обмен практиками и привлечение немецких технологий, инженерных решений и экспертного опыта для модернизации водохозяйственной инфраструктуры нашей страны. Казахстан готовит новые заявки в ЮНЕСКО по традиции приготовления и подачи мяса, а также по казахскому орнаментальному искусству. Сейчас специалисты собирают материалы по регионам страны, к примеру, образцы орнаментов. Сейчас в национальный перечень нематериального культурного наследия Казахстана входит около 79 элементов. Иностранцы смогут посещать парламент Кыргызстана. Жогорку Кенеш будет открыт для туристов один раз в неделю. Посетители смогут увидеть залы заседаний, музей и купить на память сувениры. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 441 тенге 20 тиин, евро 501.34, российский рубль 5 тенге 22 тиина. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане без осадков, 16 градусов, в Алматы ясно, 22. В Караганде 14, в Усть-Каменогорске 16, в Костанае, Уральске, Семее 18, в Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре, Жезказгане, Актюбе 20, в Кунаеве, Таразе, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте 23, а в Атырау, Талдыкоргане и Актау 25 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Поддержка людей с инвалидностью – это не просто проявление благотворительности, а важная социальная задача, направленная на обеспечение равных прав каждого гражданина и достойного уровня жизни. В Казахстане поддержка людей с особыми потребностями осуществляется посредством государственных пособий, медико-социальной реабилитации, инклюзивного образования и создания безбарьерной среды. Главная цель – обеспечить им равные возможности для полноценного участия в жизни общества, трудовой деятельности и реализации своего потенциала. Только там, где есть милосердие и взаимная поддержка, возможно построить справедливое общество.
1: Қазақ радиосы.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Уборка зерновых в Казахстане завершена на 83%. В правительстве сегодня рассмотрели результаты работы. По словам вице-министра сельского хозяйства, кампания проводится с опережением прошлогодних темпов. Общеуборочная площадь превышает 24 миллиона гектаров. По прогнозу специалистов, внутренний рынок будет обеспечен зерном, кормом и семенным материалом. Также сохраняются объемы экспорта. Кроме того, по итогам уборки ожидается сбор свыше 5 миллионов тонн масличных культур. Как доложил Минсельхоз, собрано почти 3 миллиона тонн овощей, 2,3 миллиона бычевых и 2,5 миллиона тонн картофеля. Вместе с уборочной компанией создают базу под следующий урожай. Как сообщили на заседании правительства, посевной запас семян выполнен на 90%. Потребность под урожай 2027 года составляет 2 миллиона 300 тысяч тонн. Еще одна хорошая новость – завершена оцифровка всех сельхозугодий для запуска информационной системы управления земельными ресурсами. Она будет мониторить качественный состав почв и прогнозировать урожайность. Еще одна бронза на азиатских играх. Третье место в соревновании по курашу заняла Арайлым Шегенова. Она выступила в весовой категории свыше 87 килограммов. Это первая в истории медаль нашей женской сборной в кураше на Азиаде. Также в финал вышел Айбек Уралбай. В весовой категории свыше 90 килограммов боксер встретился в полуфинале с представителем Индии. Наш спортсмен одержал победу единогласным решением судей со счетом 5-0. 26-летний Айбек Уралбай является чемпионом мира 25-го года и трехкратным чемпионом Азии. Отмечу, Казахстан в медальном зачете азиатских игр в Японии опустился на 6-е место. Ранее мы входили в топ-5. Перед выдачей онлайн-кредитов банки будут анкетировать. Дополнительную проверку при оформлении потребительского займа через интернет вводят с октября. По задумке Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, анкетирование поможет выяснить, оформляет ли человек кредит самостоятельно или под влиянием мошенников. Если ответы покажутся подозрительными, банк проведет еще одну проверку, только после которой примет решение по выдаче займа. Штраф за утечку персональных данных хотят увеличить. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития. По словам Дужана Мусалиева, для больших компаний сегодняшние штрафы порой особого влияния не имеют. Максимальный штраф на сегодня 2000 МРП. Министерство рассматривает возможность повышения максимального штрафа за повторные нарушения для крупных юрлиц до 5000 МРП. Как отметил вице-министр, проекты и предложения уже готовы. Предстоит обсуждение с бизнесом и согласование с госорганами. Затем поправки рассмотрят в Курултае. Прогнозы становятся точнее. Министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров рассказал сегодня, что Казгидромет с начала года для точности прогнозов погоды применяет искусственный интеллект. Технология позволяет повышать детализацию прогнозов, включая агрометеорологические и гидрологические прогнозы, а также штормовые предупреждения. И тогда проверим на точность погоду. Завтра в Астане без осадков. Ночью 5, днем 18 градусов. В Алматы ясно. Ночью 11, днем 23. В Караганде, Усть-Каменогорске 18. В Актюбе, Кустанае, Павлодаре, Петропавловске 7. Уральске, Кокшетау 20. В Жезказгане, Таразе, Шымкенте, Туркестане 23. В Актау, Атырау, Кунаеве, Кызылорде и Талдыкургане 25 градусов. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 441 тенге 20 ин. Евро 501.34. Российский рубль 5 тенге 20. Нам Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Казах Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Не допустить дефицита и роста цен на овощи в межсезонье поручил акимам премьер-министр Олжас Бектенов. Он отметил важность сохранения набранных темпов экспорта сельскохозяйственной продукции. Приоритетным направлением остается формирование запасов овощей, особенно картофеля, на зимние и весенние периоды. Бектенов отметил, что планируемые объемы урожая достаточны как для обеспечения внутренней потребности, так и отгрузки традиционных объемов на экспорт. Министерством торговли и транспорта поручено оказать содействие аграрии в поиске рынков сбыта и реализации. Отопительный сезон в Казахстане уже начался в 5 регионах. Речь идет о Павлодарской, Мангыстауской, Кустанайской, Северо-Казахстанской областях и городе Риддер. Вице-министр энергетики Кайрхан Туткышбаев на заседании правительства сообщил, что до конца этой недели ожидается начало отопительного сезона еще в 5 регионах. В зависимости от погодных условий, тепло начнут подавать в Астане, Карагандинской, Аксюбинской, Атырауской областях и в области Абай. На энергоисточниках сформирован необходимый запас топлива и оборудования. Ремонт 17 тысяч километров линий электропередачи выполнен в полном объеме. На завершающей стадии находятся работы на 4 подстанциях. Предпосылок для резкого роста цен на мясо в Казахстане нет. Прогноз по ценам на мясо озвучила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова. На сегодня средняя цена по республике за килограмм говядины составляет 3800 тенге в Астане, около 4000 тенге и выше. С начала года наблюдается рост объемов производства, поголовье скота также растет. Поэтому каких-либо оснований, чтобы был резкий рост цен на говядину, нет, заявила вице-министр. Тем временем в Бейнеусском районе Мангыстауской области за одну ночь погибли 126 овец. Перед гибелью животные пили дождевую воду, ее пробы уже взяты лабораторными специалистами. Как сообщил начальник Бейнеусской районной ветеринарной станции, специалисты выехали на место и установили количество погибших животных. Это скот примерно 10 семей. В настоящее время отобранные образцы уже переданы в районную лабораторию. Причина гибели животных станет известна после проведения лабораторной экспертизы. Теплый октябрь и ноябрь прогнозируют в Казахстане. По данным Минэкологии, согласно прогнозу, в октябре средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается выше нормы на 1-2 градуса. Около нормы температура прогнозируется в Восточно-Казахстанской области, в северо-восточной половине Павлодарской области и в области Абай. Количество осадков в октябре также ожидается около нормы. Временем в Токио дожди не прекращаются уже 34 дня подряд. Это самая продолжительная серия осадков за всю историю метеонаблюдения. По данным местных синоптиков, на погоду повлияли приближающиеся тайфуны, затяжной осенний дождевой фронт и область низкого давления. Предыдущий рекорд в 2019 году было зафиксировано 33 дождливых дня подряд. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 441 тенге 20 тиен, евро 501 тенге 34 тиена, российский рубль 5 тенге 22 тиена. А теперь о погоде на завтра. 30 сентября, по данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 5, днем 18 градусов, в Алматы ясно, ночью 11, днем 23. Караганде, Усть-Каменогорске 18, в Актобе, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Семие, Уральске, Кокшетау 20, в Жезказгане, Таразе, Шымкенте, Туркестане 23, в Актау, Атырау, Конаеве, Кызылорде и в Талдыкургане 25 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
4: Десять лет истории. 10 лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Медиа Эвордс. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Медиа Эвордс. Новый этап казахстанских медиа. Казах, радио, динамичный.
5: радиосының жарнама қызметі 767-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
6: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
7: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
3: Казах радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстанско-германскую инвестиционно-финансовую платформу предложил создать Касым-Жомарт Токаев. В рамках визита он провел встречу с руководителями германских экономических ассоциаций и финансовых институтов. По мнению главы нашего государства, такая платформа позволит объединить германский и европейский капитал с казахстанским софинансированием. На встрече президент также заявил о стремлении нашей страны стать надежным партнером Германии в Центральной Азии и на евразийском пространстве. Казахстан намерен расширить технологическое сотрудничество с Германией в сферах искусственного интеллекта, финтеха, облачной инфраструктуры и кибербезопасности. Отдельную роль в этом партнерстве Касым-Жомарт Токаев отвел Алатау-Сити. По мнению Токаева, Алатау-Сити может стать мостом для немецких инвестиций в Казахстан. Он пояснил, что данный проект представляет собой первый в Центральной Азии умный город, изначально спроектированный с учетом всех требований цифровой эпохи. Более 85% казахстанцев поддерживают решение президента о реформировании армии. Опрос общественного мнения был проведен Институтом демократии 28-29 сентября. Результаты опроса показывают, что вопросы состояния вооруженных сил и дальнейшего развития армии находятся в поле общественного внимания. При этом большинство опрошенных поддерживают проведение комплексной проверки Минобороны. 85,2% респондентов полностью или скорее поддерживают данную инициативу. 141 предпринимателя в Западно-Казахстанской области оштрафовали за превышение торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. В соответствии с законом, цену на социально значимые продовольственные товары устанавливаются с наценкой не более 15% от цены производителя или же оптового поставщика. Это требование применяется также и для бизнес-субъектов, поставляющих товары в городские торговые сети на основе договорных отношений. Но не все поставщики товаров выполняют это требование. В Мангыстауской области начался осенний сезонный перелет розовых фламинго. Общественный деятель Азамат Сарсимбаев снял видео, в кадре которого первые стаи птиц прибыли на озеро Караколь и в Устюрский заповедник. Автор поясняет, что примерно к концу октября и до середины ноября озеро Караколь окрасится в розовый цвет. Первые стаи розовых фламинго прибыли в Мангыстау в рамках ежегодной осенней миграции. Пернатые сделали традиционную остановку на озере, чтобы набраться сил перед перелетом на зимовку в теплые страны. Стоит отметить, что в зависимости от сезона общая численность мигрирующих через Казахстан птиц оценивается в пределах от 10 до 100 тысяч особей. 7-летний срок введут в Новой Зеландии за контрабанду табака. Кабинет министров Новой Зеландии одобрил такие законодательные изменения. Нелегальные сигареты, связанные с организованной преступностью, наносят ущерб легальному бизнесу и сокращают налоговые поступления. За нарушение требований к упаковке табачных изделий предлагается ввести штраф в размере 2000 новозеландских долларов. Это около 500 тысяч тенге. 11-летняя шахматистка стала самым молодым в истории женским гроссмейстером. Британская школьница Бодхана Сиванандан установила новый мировой рекорд на шахматной олимпиаде в Самарканде. Ее результат позволил переписать одно из главных возрастных достижений в женских шахматах. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 439 тенге 37 тен, евро 501 тенге 34 тена, российский рубль 5 тенге 22 тена. А теперь о погоде на завтра. 30 сентября. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков. Ночью 5, днем 18 градусов. В Алматы ясно. Ночью 11, днем 23. Караганде, Усть-Каменогорске 18. В Актобе, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Семее, Уральске, Кокшетау 20. Жезказгане, Таразе, Шымкенте, Туркестане 23. В Актау, Атырау, Талдыкургане, Конаеве и в Кызылорде завтра 25 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолара.
3: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
4: Он жил в тарих. Он жил боя. Тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар. Жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айнала. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Медиа Ордс. Заманауи медианың барлық түрін біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Медиа Ордс. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.

Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.